0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет.
2: Привет.
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующие. Давайте разберемся, где и когда проходят фестивали в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают песками цветов, после этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь богини воды и переводится как «плывущая лодочка из листьев». В лунном свете жители Таиланда пускают по рекам маленькие лодочки в форме лотоса или бананового листа. В этих лодочках горят небольшие свечки. Помимо этого в воду бросаются монеты и светы. По народным поверьям это одновременно символизирует и подношение богини воды, и освобождение от грехов.
1: Ну а если вы любите цветы, то в первую пятницу февраля отправляйтесь в Чангмай на праздник цветов. Весь фестиваль приурочен к началу сезона цветений в Таиланде. На праздник приезжают садоводы со всей страны и состязаются в своем искусстве. Здесь вы увидите яркие шоу, ярмарки, состязания в садоводстве, парад цветов и выбор самой красивой девушки.
2: На одном из самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджеи играют музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде — это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
2: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Radio Tourist. Listens to the world.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит. Ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Мы знаем все, или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Sunshine.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы, Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров, самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Новая точка зрения.

0: Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей.

0: Аэропланы. Коррида, фламенко, паэлья, сангрия, футбол, дуэт Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И, конечно, Гауди. Все это Барселона. Столица Каталонии, архитектурное чудо Испании, музей под открытым небом и самый красивый город на побережье. А еще любимая съемочная площадка Вуди Аллена и Педро Альмодовара. Горячие споры о том, кто основал сей град, ведутся до сих пор. Одна из легенд называет отцом Барселоны самого Геракла. Ну а центром модернизма и объектом грез миллионов путешественников ее сделал великий Гауди. Здесь находится большая часть его построек. Главным сооружением считается кафедральный собор, которому архитектор отдал 40 лет жизни. И это, конечно, обязательный пункт для посещения гостей. Вообще, количество туристов – это, пожалуй, единственный минус Барселоны. По наблюдениям журналиста Александра Гароса, чуть меньше их становится в холодное время года.
1: Некоторым, наверное, и лучше зимой, там, или поздней осенью, или ранней весной, потому что летом-то, в общем, бывает жарко. В городе, даже в очень удобном городе, температура 35 градусов, она не для всех годится. А зимой там обычно где-то градусов от 8 до 15, очень редко дожди, снег вообще дикая редкость. За все время, что там провел, снег видел один раз. Была буря на 8 марта причем, и половина населения Барселоны с фотоаппаратами высыпала на улице, значит, чтобы снимать эти пальмы в снегу. Снег, впрочем, растаял часа за два. Поэтому обычно там очень зимой комфортно, можно ходить в легкой куртке, а иногда и без нее.
0: Еще один секрет от человека, пожившего в Барселоне. Всегда есть четкие, натоптанные маршруты, по которым туристы ходят строем, как римские легионеры. Но стоит отойти в сторону, буквально на 100-200 метров, и вы можете увидеть не менее интересные объекты. При этом там не будет никого, кроме местных. Переходя дорогу, будьте начеку. Водители в столице Каталонии считаются одними из худших в мире. ДТП по их вине происходит каждые 19 секунд. Ну и, конечно, отметьте на карте криминальные районы города.
1: Есть, например, большой достаточно квартал Раваль, и он тоже по-своему живописен. Но это квартал иммигрантский. Там в темное время суток пойти туда гулять, но если вы не чемпион мира по карате, это довольно надежный способ там лишиться некоторого количества денег. Нет, бить и тем более убивать вас не будут, но кошелек вытащить могут. Один мой приятель погулял по городу и сказал, ну, странно, Барселона такой белый город, а где же, значит, вот иммигранты, где смешение рас? Я ему говорю, хорошо, хочешь иммигрантов, будут тебе иммигранты. Повел его в Раваль. Кончилось это тем, что у него вытащили из кармана бумажник, и мы так и не успели догнать этого достойного человека, но вот мой приятель, он зато остался доволен тем, что Барселона не такой белый город, и с криминальной обстановкой все нормально тоже как-то.
0: А ведь содержимое этого кошелька можно было потратить на билеты в музей Пикассо и на стадион футбольного клуба «Барселона», купить молодого испанского вина, пару евро за бутылку, и закусить черным рисом с чернилами каракатицы, а также посетить лучший в Европе аквариум. Впрочем, и бесплатно. Можно сделать глоток воды из фонтанчика на площади Каталонии, чтобы непременно приехать в волшебную Барселону еще раз. Разница во времени между Москвой и Барселоной – 2 часа. При поездке в Испанию оформляется не только национальная виза, но и шенгенская. В Барселону есть прямые регулярные авиарейсы. Продолжительность полета около 4 часов. Добраться от аэропорта до центра города можно на электричке. Стоимость проезда – 3 евро. Время в пути – 30 минут. Не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: станет интереснее.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porque te va» приписывают все-таки Жанет.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с изображением пиццы. Ну, кому же не знакома эта вкуснятина? И, конечно же, все знают, что родилась пицца в Италии. Прототип пиццы существовал еще во времена Римской империи. Сначала это было пищей простолюдинов. Самое простое, что можно было придумать, это положить на лепешку плоды оливкового дерева, сыр, тут же пойманную рыбу и все это и съесть. Люди, готовившие пиццу для итальянских крестьян, назывались пиццайоли. Но в 18 веке одному из монархов Италии удалось каким-то невероятным образом попробовать это простонародное блюдо, и он тут же созвал конгресс своих поваров для того, чтобы решить вопрос, как же можно облагородить пиццу. Для крестьянской пиццы тесто замешивалось ногами, чего, конечно же, короли не могли себе позволить, и есть ее нужно было руками. А грязный, испачканный в томатном соусе король тоже как-то доверие не внушает. Вот стали искать выход из ситуации. И аккурат к празднованию 30-летия королевы Маргариты Савойской, жены короля Умберто I, шеф-повар придумал пиццу «Маргарита». Классическая итальянская пицца выпекается в дровяной печи очень быстро при очень высокой температуре. Тесто должно быть тонкое, и такую пиццу можно съесть даже без использования столовых приборов, просто свернув ее как книжку, как говорят итальянцы. Одной из разновидностей пиццы является кальцони. Пицца с начинкой складывается пополам и в таком виде запекается. И уже в наше время получила распространение американская пицца с более толстым слоем теста и щедро посыпанная сыром. Японский вариант пиццы называется окономияки и представляет собой жареную лепешку с морепродуктами и овощами, смазанную специальным соусом и посыпанную вместо сыра стружкой тунца. При подаче такая пицца делится плоской лопаточкой котте. Но настоящая пицца разрезается специальным круглым ножом, а самую вкусную пиццу в мире делают в Неаполе.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Меня изогнали на вот такие горы.

0: пассажирам продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Москва. Столица России. Город-герой. Площадь Москвы более 2500 квадратных километров. Население около 12 миллионов человек. Это крупнейший по численности город России и Европы. Москва – город, в котором исполняются мечты. Во-первых, жить в нем для многих и есть самая настоящая мечта. Но мы сегодня будем говорить не об этом. Речь пойдет о тех местах столицы, в которых принято загадывать самые сокровенные желания. И начнем мы с нулевого километра. Именно отсюда начинается отсчет всех российских дорог. Находится он, нулевой километр, перед Вознесенскими воротами на стыке Манежной и Красной площадей. Встаньте в центр знака нулевого километра на брусчатке, повернитесь спиной к воротам, загадайте желание и бросьте монетку. Считайте, что ритуал выполнен, можно начинать ждать плодов. Еще одно волшебное место в Москве – это фонтан-гейзер на Манежной площади. Здесь стоит скульптура Зураба Церетели в виде четверки коней. Кстати, не все знают, что кони символизируют 4 времени года. Многие считают, что желание исполнится, если окунуться в фонтан самому. Но отваживается на это далеко не каждый, так что можно опять же просто кинуть в воду монетку. Ну а если вы хотите привлечь в свою жизнь любовь, тогда прогуляйтесь до Лужкового моста. Расположен он между Болотной и Кадашовской набережными. Коренные москвичи называют его Третьяковским мостом, а влюбленные придумали свое название – мост поцелуев. Мост сам по себе невелик, но на нем растут, в кавычках, сразу несколько деревьев из металла, на ветвях которых влюбленные закрепляют замки со своими именами. Особенно любят это место молодожены, которые приезжают сюда сразу после ЗАГСа. Считается, что если выбросить ключ от замка в Москву-реку, то брак и любовь будут крепки и нерушимы. Ну а в Новодевичьем монастыре в Москве есть Напрудная башня, где была заточена царевна Софья, сводная сестра Петра I, за попытку узурпировать власть. Так что второе название башни – Софьина. Считается, что если дотронуться до ее стен, то исполнится любое желание. Люди подходят к Софьиной башне, прислоняются к ней, молятся и втискивают в щели между камнями записочки с пожеланиями. Хотя многие на ее стенах и попросту пишут, так что откровений на внешней стороне башни читать не перечитать.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Снова и снова.

0: good girl. Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы. Чехи, венгры, поляки надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно представить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знал, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: Не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и
3: гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но в везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш – это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радиотурист! Радиотурист!

0: Один турист. Символ путешествия. Символ свободы.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас.
3: Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you.

0: but I'm not happy there.
1: Аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, у чьих берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагаю дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе, любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
2: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
1: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
2: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они всей цепочкой по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, и смотришь на это на все.
1: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: И хоть классические танцы в наше время не особенно в моде, танго – один из тех, чьи классы переполнены всегда, потому что это красиво и страстно. Вам открытка из Аргентины. Привет! Именно здесь танго и родился. И танец, и само слово танго вышли из африканских сообществ Буэнос-Айреса. Первая волна популярности танго накатила в конце 19 века. Его танцевали чуть ли не в каждом бальном салоне Южной Америки, а слухи о новом танце достигли даже Европы. Но в Европе танго еще долго не получало официального признания. Особенно уж активно против него выступали французские епископы, указывая на излишне чувственный характер. Тем не менее, европейский континент тоже был покорен. Перед Первой мировой войной здесь была настоящая танго-мания. Она началась в Париже, перекинулась в Лондон, Нью-Йорк, а затем в Германию и Россию. В Америке золотым веком танго принято считать, как это неудивительно, годы Великой депрессии с 1930 по 50-е. Именно в это время было создано множество ансамблей, большинство из которых ныне считается классиками стиля. Потом было небольшое затишье, но после выхода в 1983 году мюзикла «Forever Tango» в Нью-Йорке на Бродвее стиль снова обрел популярность. Ну а в 2009 году ЮНЕСКО объявило танго объектом всемирного наследия. Оказывается, ЮНЕСКО охраняет не только материальные, но еще и духовные ценности. На сегодняшний день существует масса разновидностей – и бальное танго, и финское. Но настоящее можно увидеть только в Аргентине. Причем для этого совершенно не обязательно идти в клуб. В этой стране танго танцуют прямо на улицах, а каждое 11 декабря отмечают День танго. Присоединяйтесь! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Карелия расположена в северо-западной части России. Северо-восток омывается Белым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица Карелии – город Петрозаводск.
2: В Карелии, в деревне Рускеала, находится одно из прекраснейших мест в нашей стране. Это мраморный каньон, заполненный чистейшими грунтовыми водами. Он протянулся почти на полкилометра. Когда-то это был карьер, где добывали мрамор еще во времена Екатерины II. Отсюда камень везли в Санкт-Петербург. Именно рускеальским мрамором отделывали Исаакиевский и Казанский соборы, а также Зимний дворец. И вот когда бурное строительство закончилось, карьер пришел в упадок. Ну а в начале 20 века он был и вовсе затоплен. Вот так и образовался удивительной красоты каньон. Его берега возвышаются над изумрудными водами, а по ним на весельной лодке можно попасть в таинственные штольни и гроты. Ну а самые отважные дайверы облюбовали здесь подводные лабиринты. В 2005 году на берегу карьера обустроили горный парк Рускеала. Именно с этих пор это сказочное место стало доступно для туристов. Здесь есть бесплатная стоянка, огорожены пешеходные дорожки, и можно взять лодку на прокат, чтобы подплыть поближе к мраморным стенам каньона. Ну а в темное время суток каньон очень эффектно подсвечивается, вид становится еще более таинственным и впечатляющим. Кстати, горный парк Рускеала можно навестить и зимой. Мраморное озеро покрывается льдом, и по нему легко можно добраться до штолен и гротов. Ну а на пути к мраморному каньону вам встретятся знаменитые рускеальские водопады. Непременно загляните сюда. Именно здесь проходили съемки легендарного фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Так что можете поплавать в том самом месте, где купалась его героиня Женька Камелькова. Мраморный каньон находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала нужно доехать на поезде до станции Сортавала, а далее на такси до самого горного парка Рускеала.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот это рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не
1: по-настоящему. То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории и архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Бородина. Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Аэроплани.
1: На запрос «Недорого, недалеко, без визы, а еще лучше без евро, но чтоб красиво, вкусно и душевно», не каждый вспомнит Сербию. А зря. Действительно, пока эту балканскую страну нельзя отнести к раскрученным направлениям. Но уже сейчас она даст фору, например, в лечебных турах. Есть и горнолыжка, но к качеству местных склонов много вопросов, хотя власти стараются. Зато доступное обучение и статные русскоговорящие инструкторы. Еще из плюсов – сербская сытная кухня с серьезными кусками мяса в разных видах. Фавориты меню – бессмертные чевапчичи, колбаски из фарша, обжаренные со специями. А овощи и фрукты? Такое ощущение, что их накололи нитратами и натерли воском. Правда, в отличие от московских рынков, здесь все натуральное и экологичное. Но самое главное сокровище страны, по словам журналистки Вики Вершинской – люди и их отношение к туристам из России.
2: Белград – это единственная, вообще Сербия – это единственная страна, в которой нас по-настоящему искренне, по-братски любят. Такой любви к русским я не видела нигде, не встречала нигде. Русская, там, русский, да. И вот, конечно же, тебе расскажут о том, как я строил Лужники в таком-то году, а я вот там строил станцию метрополитена в таком-то году. Все мы помним, что Югославия активно помогала нам в большой стройке. Спасибо им за это, потому что построен это ведь действительно классно и на века, да. Куда-то надо пройти, что-то нужно узнать. Только за руку не возьмут, не отведут, все распишут, покажут, спросят: ну что, ну как там в России? У вас все хорошо? С такой заботой спросят. Говоришь: да, Москва стоит, но слава богу. То есть вот это ощущение абсолютной такой братской любви.
1: От Белграда не ждите европейского шика, бешеного темпа и богатой иллюминации. Он простой, уютный, домашний. И этим сразу подкупает. Гуляя по городу, непременно загляните в крепость Калимегдан. Пропитайтесь вековой историей. За тактильными радостями добро пожаловать в зоопарк, где свободно разгуливают павлины, овцы, козлята. Всех можно потискать и покормить. Пару часов проведите на улице Скадарле. Ее еще называют белградским Монмартром. И там же, в любой кафешке, оцените сербский кофе. Он отдает немного землей, но при этом очень сладкий, крепкий и невероятно вкусный. Воду к напитку нальют прямо из-под крана, потому что чистая. Ну и, конечно, прикоснитесь к сербскому все в музее легендарного Никола Теслы. А уже вечером, размышляя на тему многофазных электрических машин, неспешно дегустируйте «Триумф» – лучшее вино в регионе. Кстати, замечено, уже через 3 дня вы начнете понимать сербский язык и даже говорить на нем.
2: Конечно, есть казусы языковые, забавные. Например, у нас есть слово «пролив». У них слово «пролив» обозначает диарею, мягко говоря. И вот когда мы говорим «пролив», сербы начинают радостно ржать, вскрикивая. И наоборот происходит. Есть наше замечательное слово «гордость». Есть сербское обозначение этого же слова «гордость», которое звучит как «понос». Ну и, конечно, такие элементарные слова, как, например, «мама», у них это «майка». Не стоит говорить слово «спички», потому что это ругательство. Не буду объяснять, какое. Это не эфирное ругательство. В общем, не говорите, ребята, спички. Говорите «у поляча» – это значит «зажигалка».
1: Когда обойдете Белград вдоль и поперек, съездите проведать Эмира Кустурицу. Деревня из 30 домов была построена на личные деньги режиссера для фильма «Жизнь как чудо», а потом стала семейным гнездышком, где пару раз в год балканский Феллини собирает кинозвезд на фестивале. Кстати, в поселке можно снять номер и утром встретить Кустурицу, выгуливающего собаку. Что еще полезно знать перед поездкой в Сербию? Разница во времени между Москвой и Белградом – 2 часа. Россиянам виза не нужна. Прямой полет до столицы Сербии длится 2,5 часа. Поездом выйдет около 2 суток, но поскольку состав идет через территорию Венгрии, потребуется транзитная виза. Будьте готовы к отключению электричества. С ноября по апрель это вполне обычное явление. Не теряйте впечатлений.
3: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. Ай.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин,

картин Бондиана, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Garbage великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! И вам очередная открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Анапа. Город расположен на западе Краснодарского края, на берегу Черного моря. Анапа раскинулась на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова. Расстояние от Краснодара – 170 километров. В Анапе проживает чуть больше 73 тысяч человек. В каждом городе есть свои знаковые места, которые не обходят своим вниманием ни один турист. Вот, скажем, Анапу многие знают и любят по маяку. Именно к нему каждую неделю приезжают свадебные кортежи. Здесь отдыхающие бросают заветные монетки на возвращение, и влюбленные тоже назначают друг другу встречи у маяка. Черно-белая восьмигранная башня расположена на живописном скалистом мысе, а под ним раскинулся каменный пляж. Особенно прекрасен маяк и его окрестности на рассвете и на закате. Представить себе городскую панораму Анапы без него просто невозможно. А историю свою маяк ведет с 1909 года. Первый маяк был построен на месте древнего кургана. Он служил городу верой и правдой до 1943-го, пока его не взорвали немцы, отступавшие в войну от Новороссийска. Новый маяк был заново отстроен уже в 1955 году. Высота сигнальной башни над уровнем моря — 43 метра. Именно высокий берег компенсирует ее небольшой рост. Высота маяка всего 19 метров. На его верхушке есть удобная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться живописными видами. Правда, Анапский маяк – объект режимный, так что, к сожалению, туристов всех на него не пускают. У маяка автономное электропитание и радионавигационная система. За все время своего существования он спас далеко не одно судно, приведя его в относительно спокойную бухту. Красный свет бьет в морскую даль на 19 морских миль, а это считается хорошим показателем. Расположен Анапский маяк на центральной набережной города. Она тянется на 1600 метров. Так что поблизости со смотровой башней есть и кафе, и дискотеки, и аквапарк, и летняя эстрада, и бювет с освежающей минеральной водой. Мало того, прогулку к маяку можно совместить с посещением знаменитого местного археологического музея под открытым небом. Заодно познакомитесь с многовековой историей этого славного курорта.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое радио.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто, ну, представить вот такое мыло-крем. Слой в 3, в 4, где-то 5 сантиметров.
0: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
0: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
0: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатино одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка буньоля от томатного месива, который поглощает центральную улицу города во время праздника.
0: Да, буньоля, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ламатиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
0: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они, ну, то есть в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
0: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
0: Да, и теперь вытрешься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
0: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек, а значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
0: Есть три способа оказаться на фестивале, но для начала необходимо перелететь в Валенсию, а далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль, воспользоваться пригородным поездом S3, или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
0: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, amigos! Adiós.
2: Что ни день? Топ-праздник!

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» – это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султана Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Айя София.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

Радиотурист. Весь мир слушает с тобой. Jumbo.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Чела Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Marcela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Ваш радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Sé que para enamorarte aún

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радіотуріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидаба, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской Народной Республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких

крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны. С севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров. Так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное. В него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.

0: путешествиях. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Мерхаба. Салют. Ола. Привет, друзья. В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с одной из главных достопримечательностей Амстердама. Это квартал красных фонарей. Он находится аккурат под носом у королевы, рядом с дворцом. В средние века Амстердам был одним из главных в Европе портов. Утомленные долгим плаванием моряки сходили на сушу, им, конечно же, хотелось хлеба, то бишь вина, и зрелищ, то бишь женщин. Улицы в те времена были темные, и, идя домой поздно вечером, люди освещали себе дорогу свечами. А как, скажите моряку, в такой темноте отличить приличную девушку, да еще и, не дай бог, замужнюю, от проститутки? Вот последние и придумали ходить по улицам с фонарями с красными стеклами. По красным фонарям сразу было видно, зачем они здесь. А потом женщинам и вовсе надоело бродить по темным промозглым улицам в поисках клиентов, и они просто стали селиться в одном районе, выставляя в окнах красные фонари. Так в Амстердаме появился квартал красных фонарей. Сейчас, правда, фонари в окнах уже не висят. В 21 веке представительницы древнейшей профессии перешли на люминесцентные лампы. Дома квартала красных фонарей выглядят как витрины, в которых, как куклы в коробке, стоят женщины. Боже, кого здесь только нет! И грузные филиппинские бабули, и игривые азиатки, худенькие, толстенькие, в складочку, в полосочку, с бантами, с хвостиками. А еще есть транссексуалы. Говорят, что местные врачи частенько увозят из этого квартала клиентов с нервными срывами, которые уже в процессе понимают, что имеют дело с мужчиной. Голландские проститутки работают на вполне официальных условиях. Все они оформлены как ЧП, честно платят налоги, и у них даже есть свой профсоюз, который в случае чего устраивает демонстрации протеста и строчит петиции в муниципалитет.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Новая точка зрения.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикане»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Амана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Бетру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Это фантастическое совершенно место, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, скалы кругом, полосатый кот лежит, непонятно откуда взявшийся, иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вади Рам

0: снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
1: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и дерут по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
0: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое –

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?